0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Радио Си. Там, где музыка прежде всего.

0: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и прямо сейчас программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: 2026 год станет последним для целого ряда известных моделей. Так, японская Acura прекращает выпуск седана TLX. Теперь в шоурумах бренда останутся практически одни внедорожники. Audi закрывает производство знаменитой A4, которая была на рынке с 90-х. Снимают с конвейера также пятидверные Audi A7 и S7. BMW ставит на паузу выпуск купе-кроссовера X4. Volvo завершает историю среднеразмерного седана S60 и представительского S90. Cadillac останавливает сборку кроссоверов XT4 и XT6. Заводы перепрофилируют под электромобили. Похожая ситуация у Infiniti. Марка прощается со своими основными паркетниками QX50 и QX55, не предлагая им прямой замены. Lexus сворачивает производство купе RC с атмосферным двигателем V8. А Porsche прекращает выпуск бензиновых среднемоторных моделей 718 Boxster и Cayman. Их электрические преемники появятся лишь через несколько лет. Вот такой небольшой некролог по автомобилям, которые уйдут в историю в этом году. Мир меняется. А вам какая эпоха ближе? Старая, бензиновая или новая, технологичная?
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
4: Радио «Си».

0: 21. Телефон рекламной службы 235-09-05.
1: Радио Си.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: России.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: 9 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. С вами Радио Си. Прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Решение о снятии запрета на экспорт дизельного топлива в России еще не принято, заявил вице-премьер Александр Новак. Пока решено сохранить запрет, чтобы формировать рост запасов на зиму. По словам Новака, правительство ожидает рост объемов поставок бензина на рынок. Несколько нефтезаводов уже введены в эксплуатацию. Также Россия начала импортировать бензин. Первые продажи импортного топлива состоялись на бирже Санкт-Петербурга. Напомню, на этой неделе в стране возникла вторая волна напряжения на топливном рынке. На АЗС вернулись большие очереди. Причина этого – атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру страны, а также уход на плановые ремонты как российских, так и белорусских НПЗ, пишет РИА Новости. В эти выходные ГАИ проводят массовые проверки водителей на дорогах по всей стране. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в том числе в Свердловской области, пишет газета «Известия». В ГАИ подчеркивают, что управление в пьяном состоянии недопустимо, несет угрозу жизни водителя, пассажиров и

0: теплая и сухая погода. В воскресенье днем кратковременные дожди ожидаются в основном только в восточных районах. В начале недели погоду определит теплый барический гребень, рассказали в Уралгидромете. Температура воздуха с понедельника по среду превысит норму на 3-5 градусов. По данным сайта Росгидромета, во вторник днем в Екатеринбурге температура может подняться до плюс 27 градусов и будет солнечно. В четверг начнутся дожди, уже до плюс 23 градусов днем, в пятницу и вовсе плюс 7 градусов ночью, всего 15 днем. Таков предварительный прогноз. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду «Текстильщик» из Иваново со счетом 2-0. Матч 8-го тура Лиги Пари прошел в субботу днем на Екатеринбург-арене. После 7 сыгранных матчей у «Урала» 14 очков, третье место в турнирной таблице первой лиги. Выше только Нижний Новгород, у которого 19 очков, и «Велес», у которого 15. У ивановского «Текстильщика» 6 баллов после 8 игр и 15 место в турнирной таблице. В следующем туре «Урал» сыграет в гостях с «Арсеналом» 29 августа. «Текстильщик» в этот день примет дома «Велес», пишет «Совспорт». Официальный доллар в выходные и понедельник 82,92, евро 96 рублей 86 копеек.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал. Первый Южный.
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: На радиосе прогноз погоды. Сегодня, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Временами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. В Первоуральске, Краснотуринске и Новоуральске сегодня ожидается от плюс 17 до плюс 19. В Нижнем Тагиле 18-20.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Спасибо, что решили начать это воскресное летнее утро в компании музыки Радио Си. Леонид Агутин и Анжелика Варум только что на 103.7 FM. 9 часов 11 минут. На улице плюс 14 градусов. Меня зовут Николай Летанин. Скоро послушаем романтичную вещь Джо Дессена «Эсет унексисты пан». Ну а прямо сейчас на 103.7 Хакан Акус.
1: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки — это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Радио 7, музыка, которую мы любим. 9 часов 19 минут, плюс 15 на улице. Скоро на 103.7 Maroon 5, Wake Up Call. Ну а прямо сейчас интересные факты, которыми с нами поделится Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 23 августа 1927 года в США были казнены на электрическом стуле анархисты Никола Сака и Бартоломео Ванцетти. Они были приезжими из Италии. Никола работал закройщиком на обувной фабрике, а Бартоломео – разнорабочим и торговцем рыбой. Сака и Ванцетти были активистами рабочего движения, участвовали в митингах и забастовках. Их арестовали весной 20 года, обвинили по двум эпизодам – нападение на грузовик с зарплатой рабочих и убийство кассира и охранника обувной фабрики. Суд над ними называют вершиной несправедливости американской юстиции. Процесс шел с большими нарушениями. Прямых доказательств вины не было, а судья не скрывал антииммигрантских взглядов. Он посчитал, что свидетели защиты, в основном итальянцы, выгораживают своих, но поверил свидетелям обвинения, которые все время путались в показаниях. Приговор осудили многие великие, в том числе Альберт Эйнштейн, Томас Манн и Папа Римский Пий XI. По миру прокатилась волна протестов, а в СССР в память о Сака и Ванцетти назвали десятки улиц. Они есть в том числе в Екатеринбурге и Перми, в Волгограде и Нижнем Новгороде, Ульяновске и Саратове.
4: Радио Си 103.7 FM.

0: Приятного вам выходного дня в компании музыки Радио Си. На часах половина десятого, за окном плюс 15. Далее свежая вещь, Тейм Импала и Дженни Дракула. Ну а прямо сейчас астропрогноз на сегодня, 23 августа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, ситуация может измениться благодаря случайному стечению обстоятельств, но перемены будут на пользу. Тельцы, используйте день только для личных дел. Особенно благоприятно все, что связано со здоровьем и внешним видом. Близнецы, день не подходит для больших решений. Даже если кажется, что вы к ним готовы, они могут оказаться преждевременными. Раки, день может оказаться суетливым. Не составляйте большого списка дел, вы не успеете. Львы, день прагматичного мышления. Вы сможете спокойно оценить риски новых проектов или просчитать бюджет на ближайшие дела. Девы, день людей, которые портят вам жизнь. Могут произойти неприятные трения с родственниками. Весы, вы можете увязнуть в мелочах. Это день большого количества мелких дел и вопросов, требующих немедленного внимания. Скорпионы, день раздражающих секретов. Скорее всего, прояснить интересующий вас вопрос до конца так и не получится. Стрельцы, день активных подсказок от мироздания. Даже если вы не верите в знаки, они все равно будут появляться на каждом шагу. Козероги, занимайтесь только приятными делами. Вам нужна простая подпитка положительными эмоциями. Водолеи, возможно, неприятные слухи и разговоры. Не ввязывайтесь в чужие конфликты, даже если речь идет о родственниках. Рыбы, появятся новые перспективы, а вместе с ними люди, которые вселят в вас новые надежды. Отличный день.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.

0: В основе данной вещи произведение «Князь Игорь» знаменитого композитора Александра Бородина. Уоррен G только что на 103.7 FM, в часах без 20.10, за окном плюс 16. Скоро Дженнифер Лопес, ну а прямо сейчас «Сплин», «Мое сердце».
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки. И финал международного конкурса «Экслибриса». 300 искусства в одном пространстве. Главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8, 0+.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

Вообще, когда только появилась эта песня в репертуаре группы А-Студио, сам коллектив назывался немного длиннее. Он назывался «Алма-Ата-Студио». 10 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 17, с вами Радио Си. Скоро Элтон Джон, «Believe», ну а прямо сейчас музыка, понятная без слов.

0: 10:03, за окном плюс 18, с вами Радио Си на 103.7 FM, и прямо сейчас новости. Спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Доброе утро. Решение о снятии запрета на экспорт дизельного топлива в России еще не принято, заявил вице-премьер Александр Новак. Пока решено сохранить запрет, чтобы формировать рост запасов на зиму. По словам Новака, правительство ожидает рост объемов поставок бензина на рынок. Несколько нефтезаводов уже введены в эксплуатацию. Также Россия начала импортировать бензин. Первые продажи импортного топлива состоялись на бирже Санкт-Петербурга. Напомню, на этой неделе в стране возникла вторая волна напряжения на топливном рынке. На АЗС вернулись большие очереди. Причина – атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру, а также уход на плановые ремонты российских и белорусских НПЗ, пишет РИА. В эти выходные ГАИ проводит массовые проверки водителей на дорогах по всей стране. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в том числе и в Свердловской области, сообщают «Известия». В ГАИ подчеркнули, что управление в пьяном состоянии недопустимо, несет угрозу жизни водителя, пассажиров и других участников движения. Автомобилистов призвали отказаться от поездок после употребления алкоголя и воспользоваться общественным транспортом или такси. Граждан, ставших свидетелями пьяного вождения или неадекватного поведения на дороге, просят сообщать в полицию по телефону 102. Маршруты автобусов номер 49 и 84 на Визе в Екатеринбурге изменены из-за дорожных работ на проезжей части у дома на улице Металлургов 32А. Автобусы временно ездят не по дублеру, а по Металлургов, сообщили в мэрии. Как долго продлятся ограничения и изменения в маршрутах, не уточнили, пишет Е1. С 19 августа пассажиры автобусов 49 и 84 маршрута стали жаловаться на то, что не могут дождаться транспорта на остановках «Детский центр» и «Новомосковский тракт» на пути до «Меги» и обратно. Суд в США отменил запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе и Россия, пишет РИА Новости. Федеральный судья признал незаконным запрет, введенный администрацией Дональда Трампа. Суд обязал Госдеп вернуться к индивидуальному порядку рассмотрения заявлений на визы. Вашингтон ввел запрет в январе. Помимо россиян, он затронул граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии, Молдавии. Американские власти опасались больших трат на социальные пособия иммигрантов из стран, уровень достатка в которых считается средним или низким. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор». Предсезонный товарищеский матч прошел накануне в Екатеринбурге на УГМК-арене и завершился в овертайме со счетом 4-3 в пользу хозяев. В рамках подготовки к сезону «Автомобилист» также выступит на Кубке мэра Москвы, который пройдет с 27 по 30 августа. Доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
2: Реклама.

0: Спонсор прогноза погоды на радио Си – ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент». Сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь, северо-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду, температура днем плюс 19-21. В Асбесте и Каменске-Уральском тоже сегодня от 19 до плюс 21 градуса, в Полевском 17-19.
1: Реклама.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
1: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
3: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
1: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Приятного вам начала этого выходного в компании любимой музыки Радио Си. Элтон Джон только что на 103.7 FM. 10 часов 12 минут. Ну а прямо сейчас слово нашему автообозревателю. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: 2026 год станет последним для целого ряда известных моделей. Так, японская Acura прекращает выпуск седана TLX. Теперь в шоурумах бренда останутся практически одни внедорожники. Audi закрывает производство знаменитой A4, которая была на рынке с 90-х. Снимают с конвейера также пятидверные Audi A7 и S7. BMW ставит на паузу выпуск купе-кроссовера X4. Volvo завершает историю среднеразмерного седана S60 и представительского S90. Cadillac останавливает сборку кроссоверов XT4 и XT6. Заводы перепрофилируют под электромобили. Похожая ситуация у Infiniti. Марка прощается со своими основными паркетниками QX50 и QX55, не предлагая им прямой замены. Lexus сворачивает производство купе RC с атмосферным двигателем V8. А Porsche прекращает выпуск бензиновых среднемоторных моделей 718 Boxster и Cayman. Их электрические преемники появятся лишь через несколько лет. Вот такой небольшой некролог по автомобилям, которые уйдут в историю в этом году. Мир меняется. А вам какая эпоха ближе? Старая, бензиновая или новая, технологичная?
4: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Через минуту на Радио Си энергичная вещь Альмы «Summer Really Hot Us».
4: Реклама.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: Лето! Ну не уходи! Я еще ничего грандиозного не успел!
7: А кто сказал, что грандиозное заканчивается вместе с летом? Агами закрывает летний сезон. Geely LG на фантастических условиях. Только до 23 августа.
6: Тогда я успеваю.
7: Geely LG в Агами. Металлургов 82. Закрывайте лето грандиозно. За рулем нового автомобиля.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
10: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
12: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
11: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
12: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
13: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
14: Одрел Групп. Огранство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. 0+.
16: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: Меньше слова, больше музыки на радио Си. 10 часов 19 минут, на улице плюс 18. Ну а прямо сейчас Катя Григорьева расскажет о композиторе, о котором мы на самом деле мало что знаем, хотя фильмы, где играет его музыка, многие из нас наверняка видели.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 августа 1961 года в Париже родился оскароносный композитор Александр Дюпла, чьи саундтреки стали неотъемлемой частью современного кино. Они звучат в десятках фильмов. Это «Годзилла» и «Золотой компас», «Гарри Поттер и дары смерти», «Сумерки», «Сага новолуния», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Король говорит». У композитора два «Оскара». Один за музыку картине «Отель Гранд Будапешт», второй за саундтрек «Форма воды», где, создавая водную атмосферу, он использовал необычные инструменты, в том числе свисток и аж 12 флейт. Александр Дюпла был одаренным с детства. Уже в 5 лет играл на фортепиано, а, окончив Парижскую консерваторию, продолжил учиться оркестровке в США. Заказ на первый саундтрек фильма он получил в 24 года для французской картины «Килоса». Тогда же познакомился с будущей женой, скрипачкой Доминик. С тех пор они вместе, в том числе в работе. У пары две дочери. Александр Дюпла избегает соцсетей, политики и сенсационных тем, а в интервью как-то сказал: «Музыка должна говорить за меня».
0: Далее на радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. Рой Орбисон, «Oh, Pretty Woman» буквально через пару минут, но прямо сейчас на 103.7 «Виагра».

0: возьми меня с собой.
1: Спасибо, что проводите воскресенье в компании музыки Радио Син. В часах без 20:11, за окном плюс 19 градусов. Скоро группу Kiss послушаем, но буквально через минуту на Радио Си очаровательная певица и обладательница примерно 30 татуировок Майли Сайрус с треком Flowers.
2: Реклама. В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
4: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам.

0: 228-92-21.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимофон, 11, корпус 2. 0+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки на радио 7 часах, без 3 минут 11, за окном плюс 19 градусов. Сегодня у нас будет относительно тепло, около 20 градусов ожидается. И до среды, в принципе, ожидается вполне летняя погода. Днем температура воздуха будет колебаться от 20 до 25 градусов. Скоро на 103.7 Робби Уильямс, Road to Mandalay, но прямо сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: вами Радио Си на 103.7 FM на часах 11.01, но прямо сейчас свежие новости Елена Пипе. Спонсор ООО АН Астра. ЖК «Новация» вторая очередь.
1: Добрый день. В Оренбурге обломки БПЛА упали на территорию логистического комплекса «Озон». Об этом сообщил глава города Альберт Юмадилов. По его словам, несколько дронов были сбиты над особой экономической зоной, где находятся промышленные предприятия. Более 300 человек были эвакуированы со склада «Озон». Пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили в пресс-службе компании. Работа склада приостановлена. Размещенные в логистическом центре товары будут скрыты с витрины маркетинга. Плейса, добавили там. Неизвестные обстреляли два автобуса в Екатеринбурге. Есть пострадавшие. Об этом сообщили региональные СМИ. Областное управление СКР возбудило дело по статье о хулиганстве и проводит расследование. Как сообщает портал «Царьград», стреляли, предположительно, из пневматического оружия. В результате обстрела один мужчина получил травмы. Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают все обстоятельства и ищут причастных к преступлению. Глава СКР генерал Бастрыкин ждет доклад из регионального следственного управления о ходе расследования. На следующей неделе в Свердловской области начинается официальная агитация в СМИ перед выборами.

0: По данным Росгидромета, во вторник, 25 августа, в Екатеринбурге может потеплеть до плюс 27 и будет солнечно. В четверг начнутся дожди и уже плюс 23 днем, а в пятницу и вовсе плюс 7 ночью и всего плюс 15 днем. Амазон случайно слил в сеть новый фильм «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом до премьеры. Фильм по ошибке оказался в открытом доступе на стриминговой платформе за 2 дня до официальной премьеры в кинотеатрах, что вызвало бурю возмущения в индустрии. Утечка ударила по международному прокату. Теперь он вынужден конкурировать с пиратской копией отличного качества. По сюжету герой Стейтема – спецназовец, которого втягивают в криминальное дело, и он раскрывает международный заговор. Доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
1: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
2: Пап, ты мне?
1: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
3: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
1: Нет, сынок, это нам с мамой.
4: Старое жилье оставьте детям. О себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
3: Это же для молодых!
1: Как раз нам с мамой.
4: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
5: УСЗ «Астра К». Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
6: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО «Оптирозница» – компания «Симуленд». Сегодня в Екатеринбурге облачно с прояснениями без существенных осадков, ветер неустойчивый слабый. Температура днем плюс 20-22.
4: Реклама.
7: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
8: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветные бумаги.
7: Это все и есть луч.
9: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Вермол. Проспект Космонавтов, 108D.
8: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио «Все золотые хиты», 11 часов 9 минут. Меня зовут Николай Летанин. Скоро послушаем группу ДДТ, а буквально через минуту обладатель двух премий Грэмми Дэвид Гетта в дуэте с певицей Сии, у которой, кстати, пока еще ни одной Грэмми нет. Let's Love в их исполнении послушаем на Радио «Все».
1: Реклама.
2: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
4: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: 228-92-21.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники, ладно, поехали, негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо, Екатеринбург, Щербакова 2, limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург, ОГРН 108-667-1807.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
8: В Монетке вкусно и выгодно. Бисквит 12 штук, 360 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция 18 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
9: Управлять по-старому уже не работает.
10: Прокачай на навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
9: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
10: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
9: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
10: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОГНС 7-720-35-866-8-16+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Золотые хиты на радио Си 103.7 FM, 11 часов 20 минут. Ну а прямо сейчас Катя Григорьева напомнит о тех, в честь кого названа одна из центральных улиц Екатеринбурга.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 23 августа 1927 года в США были казнены на электрическом стуле анархисты Никола Сака и Бартоломео Ванцетти. Они были приезжими из Италии. Никола работал закройщиком на обувной фабрике, а Бартоломео – разнорабочим и торговцем рыбой. Сака и Ванцетти были активистами рабочего движения, участвовали в митингах и забастовках. Их арестовали весной 20 года, обвинили по двум эпизодам – нападение на грузовик с зарплатой рабочих и убийство кассира и охранника обувной фабрики. Суд над ними называют вершиной несправедливости американской юстиции. Процесс шел с большими нарушениями. Прямых доказательств вины не было, а судья не скрывал антииммигрантских взглядов. Он посчитал, что свидетели защиты, в основном итальянцы, выгораживают своих, но поверил свидетелям обвинения, которые все время путались в показаниях. Приговор осудили многие великие, в том числе Альберт Эйнштейн, Томас Манн и Папа Римский Пий XI. По миру прокатилась волна протестов, а в СССР в память о Сака и Ванцетти назвали десятки улиц. Они есть в том числе в Екатеринбурге и Перми, Волгограде и Нижнем Новгороде, Ульяновске и Саратове.
0: Минут через пять на радио Си астропрогноз на сегодня, 23 августа. Через минуту хит дуэта Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile.
4: Реклама.
5: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: ТРК «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
10: Торопитесь. Акция «Фармлото» 26 в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
12: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: Да, есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: 25 августа в Летнем театре парка Маяковского. Концерт в эстетике советских квартирников «Город влюбленных людей». Трио Дениса Галушко, Марфа Мелькова, Александр Моллер и друзья исполнят советские шлягеры в авторском прочтении. Подпевать обязательно. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Приятного вам выходного в компании Музыка Радио Оси. 11 часов 28 минут. Далее свежая вещь Сиены Спиро «Die on this hill». Но прямо сейчас астропрогноз.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, ситуация может измениться благодаря случайному стечению обстоятельств, но перемены будут на пользу. Тельцы, используйте день только для личных дел. Особенно благоприятно все, что связано со здоровьем и внешним видом. Близнецы, день не подходит для больших решений. Даже если кажется, что вы к ним готовы, они могут оказаться преждевременными. Раки, день может оказаться суетливым. Не составляйте большого списка дел, вы не успеете. Львы, день прагматичного мышления. Вы сможете спокойно оценить риски новых проектов или просчитать бюджет на ближайшие дела. Девы, день людей, которые портят вам жизнь. Могут произойти неприятные трения с родственниками. Весы, вы можете увязнуть в мелочах. Это день большого количества мелких дел и вопросов, требующих немедленного внимания. Скорпионы, день раздражающих секретов. Скорее всего, прояснить интересующий вас вопрос до конца так и не получится. Стрельцы, день активных подсказок от мироздания. Даже если вы не верите в знаки, они все равно будут появляться на каждом шагу. Козероги, занимайтесь только приятными делами. Вам нужна простая подпитка положительными эмоциями. Водолеи, возможно, неприятные слухи и разговоры. Не ввязывайтесь в чужие конфликты, даже если речь идет о родственниках. Рыбы, появятся новые перспективы, а вместе с ними люди, которые вселят в вас новые надежды. Отличный день.
4: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: Бритни Спирс с песней, которую он записал, когда ей было всего лишь 19. 11 часов 44 минуты, далее три хита золотой коллекции. Послушаем медленную композицию Селин Дион «New Day Has Come», еще «Army of Flowers» и «Сиси Кэтч».
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Друг, ну так ты? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. Ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
8: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
9: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера, мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект», Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
10: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
11: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
14: Ну, сын, чем порадуешь?
15: 2 по-английскому.
14: Опять?
15: Она объясняет непонятно.
14: Угу. По-английски.
15: Ну, пап!
16: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать.
17: Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Побольше вам приятных впечатлений от этого выходного в компании музыки Радио 7. Только что Селин Дион в золотой коллекции на часах без двух минут полдень. Скоро послушаем балладу группы Scorpions «Lonely Nights». Через минуту на Радио Си пианист Джим Брикман и музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дубной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками». На Сибирском тракте 24Б.
6: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.

0: 27 октября 2026 года.
1: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-76850. 119-121. Москва, улица Тимурова, 11, корпус 2, 0+.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: 12.03 в Екатеринбурге. С вами Радио Си на 103.7 FM. И прямо сейчас свежие новости Елена Пипе. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Россия нарастила удары по предприятиям Украины в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам в России. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам президента, речь о 40-дневной кампании ударов по России, объявленной Владимиром Зеленским. Как сказал Путин, киевский режим сам открыл ящик Пандоры, начав удары по объектам экономики. Российские ответные удары более разрушительные, чем удары ВСУ, заявил президент. Также Путин сказал, что российские войска нарастили темпы наступления и уверенно решают задачи СВО.

0: трамваях Екатеринбурга заработал еще один способ оплаты проезда по геолокации. О завершении первого этапа внедрения этого сервиса сообщили в мэрии. Сервис позволяет оплатить поездку в любой точке транспортного средства без помощи терминала или QR-кода. Чтобы внести плату, нужно включить Bluetooth, открыть приложение e-карта и выбрать в нем способ оплаты и оплатить по геолокации. После чего устройство автоматически определит транспортное средство, маршрут. Затем нужно просто согласиться на оплату через СБП. В небе над Екатеринбургом заметили вереницу ярких огней. Они летели непрерывной линией. Их видели в разных городах страны. На Урале за светящимися точками наблюдали в разных районах Екатеринбурга, а также в Асбесте и Полевском. Предположительно, это спутники Илона Маска. За сутки до этого компания SpaceX вывела ракетой Falcon 9 на орбиту 27 старлинков. Такая же вереница спутников уже пролетала над Екатеринбургом летом 2024 года, напоминает портал 66.ru. В Сингапуре запустили первый сервер, работающий на живых человеческих клетках мозга. Их выращивают из человеческих стволовых клеток и размещают на специальной матрице электродов. Из 20 таких биокомпьютеров собрали серверную стойку, в которой в общей сложности 16 миллионов нейронов. Ее хотят использовать для развития искусственного интеллекта. В первую очередь это делают, чтобы экономить на электричестве. Обычный ИИ-сервер может потреблять более 100 кВт, а биокомпьютерный в 100 раз меньше. Доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни. Но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: На радиосе прогноз погоды на завтра. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью 11-13, днем 23-25.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Певица Селена Гомес, которая в одном из недавних интервью сказала о том, что хотела бы в будущем стать мамой 4 детей. Ну что ж, пожелаем ей успехов и удачи. 12 часов 14 минут. Меня зовут Николай Летанин. Минут через 5 на радиосе «Горячая десятка» Анны Романовой. Через минуту смысловые галлюцинации.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо.дефиспарк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
10: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
11: ТРК «Глобус». У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
12: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. 0+.
13: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе растворимый сублимированный 95 граммов. 329 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте Белджи по удобному адресу. Березовский тракт 11А. Белджи X50+. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
15: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
16: Белджи. Надежность в движении.
17: Телефон рекламной службы 235-09-05.
18: Радио Си.

0: Любимая музыка на радио Си. 12 часов 21 минута. Ну а прямо сейчас мы с вами обсудим одну из очень известных картин.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: «Крик» – культовый шедевр экспрессионизма, созданный норвежским художником Эдвардом Мунком. Считается, что эта картина повлияла на все современное искусство. Некоторые даже называют «Крик» Моной Лизой нашего времени. Сегодня «Крик» Мунка. Первое название картины – «Отчаяние». Мунк шел с друзьями на закате и вдруг почувствовал усталость и смертельную тоску. Современные психиатры считают, что у него случилась паническая атака. «Крик» – тоже неточный перевод. В оригинале картина называется «Скрик», что по-норвежски означает «виск». На первой выставке «Крика» в Берлине название звучало как «Der Schrei der Natur» – «Вопль природы». Британский музей подтвердил, что человек на картине не издает крик, а наоборот закрывает уши, защищаясь от звука. На первой выставке «Крика» все же были реальные крики. Мунк прослушал около 20 женщин и мужчин, чтобы нанять человека, который будет стоять у картины и внезапно кричать в темноте. Выбрали малоизвестную оперную певицу. Место на картине реально – это смотровая площадка Экеберг в Осло, откуда открывается вид на город и фьорд. Пугающий красный цвет неба тоже мог быть реальным. Тогда в Европе ощущались последствия извержения вулкана Кракатау, после которого на территории площадью больше 800 тысяч квадратных километров выпал вулканический пепел. Уменьшение прозрачности атмосферы привело к интенсивным зорям, наблюдавшимся еще несколько лет после извержения. «Крик» вдохновлен перуанской мумией, которую Мунк увидел на Всемирной выставке в Париже. Существует ее фотография. Это мумия с прижатыми к туловищу коленками и открытым ртом. «Крик» существует в 4 версиях, и все они написаны не на холсте, а на негрунтованном картоне. Мунк часто экономил на материалах, но именно из-за дешевого картона «Крик» в результате выглядит так драматично. Краска впиталась определенным образом. Главная версия «Крика», которая хранится в музее Мунка в Осло, практически исчезает. В работе Мунк использовал новый для того времени синтетический кадмиевый желтый пигмент, который оказался неудачным. Из-за дыхания посетителей и влажности краска окисляется, превращаясь в белый порошок. Так что картина медленно осыпается. Одна из версий «Крика» находится в частной коллекции. Ее продали за астрономические почти 120 миллионов долларов. И что на первом месте? Считается, что «Крик» напрямую вдохновил создателей соответствующего смайлика «Крик» с руками у лица и огромными белыми глазами и культовой маски из фильма ужасов «Крик».
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Минут через 5 на радио Си Пинк «Just Like Appeal», ну а прямо сейчас на 103.7 «Алок» и «Халид».

0: Одна из знаменитых песен группы Nautilus Pompilius, которая вошла в саундтрек кинофильма «Брат». 12 часов 38 минут, далее три хита золотой коллекции. На этот раз Атоми Китин, а еще Эрежа с классной вещью «Lay all you love on me». В самом начале золотой коллекции Тина Тернер.
1: Реклама. В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
5: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
6: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
7: А еще там дают подарки за покупку.
8: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
11: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
13: Сентябрь наступит у всех, а готовы ли к нему вы?
14: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
13: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
15: Акция действует до конца августа этого года.

0: Это Микитин в золотой коллекции радио «Си» на часах без 7 минут 1 час, а у садоводов тем временем наступил период, когда можно угощать всех яблоками, кабачками и огурцами, конечно. Через несколько минут на радио «Си» пятерка песен о любви, которая откроет «Ace of Base» «Unspeakable». Через минуту на радио «Си» музыка, понятная без слов, Линдси Стирлинг.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-007-6850. 119-021. Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2. 0+.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: Одрил Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Торопитесь. Акция «Фармлото» 26 в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
12: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.

0: планшеты. Подъезды новой серии. Легенды мини-ленты. Кочки, фигурки, на ключи и на рюкзак. Непростые игрушки. Мой личный знак. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
1: 22 августа по 7 октября 2026 года.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: час дня в Екатеринбурге. С вами Радио Си на 103.7 FM. И прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. За ночь над Россией уничтожены 328 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны. Беспилотники были сбиты над 18 регионами, а также Азовским и Черным морями. В Оренбурге обломки БПЛА упали на территорию логистического комплекса «Озон». Оттуда эвакуировали 300 человек, пострадавших, по предварительным данным, нет. Работа склада приостановлена, сообщили в компании. Екатеринбуржцы продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды или ее плохое качество. Как пишет портал Е1, по состоянию на вчерашний вечер такие жалобы поступали с Уралмаша, Вторчермета, других районов. Люди пишут, что горячей воды либо нет, либо она идет из крана холодная и грязная, цвета шоколада и других оттенков. Некоторые горожане жалуются на слабый напор и неприятный запах горячей воды. В Свердловской области становится больше приезжих из Индии. Об этом сообщил на круглом столе Уральской ассоциации туризма генеральный консул Индии в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяй. Он отметил, что на Урал едут в основном студенты и рабочие, пишет агентство ИАН. По словам индийского дипломата, например, в РЖД работает около 400 граждан Индии. В октябре этого года авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует запустить прямые перелеты из Екатеринбурга в Нью-Дели. Планируется, что рейсы будут 3 раза в неделю. Фестиваль гик-культуры «ГикКон» в следующую субботу, 29 августа, пройдет в парке Маяковского. По словам организаторов, на один день Екатеринбург превратится в мультивселенную развлечений и увлечений, объединяя поклонников поп-культуры всех возрастов и интересов. Хедлайнером фестиваля в этом году станет актер Тихон Жизневский, звезда фильмов про майора Грома, а также актеры дубляжа Иван и Анастасия Жарковы, озвучивающие героев киновселенной Марвел. Начало фестиваля с 10 утра, вход свободный. Средний род слова «кофе» может стать нормой русского языка. Это логично с точки зрения языка, который стремится к унификации. Слова, оканчивающиеся на «о» и «е», «солнце», «море», «окно», «дело» и так далее, традиционно относятся в русском языке к среднему роду. Такое пояснение РИА Новости дала филолог Светлана Гурьянова. По ее словам, некоторые заимствования, такие как пианино, какао, пальто, тоже изначально были мужского рода, а затем перешли в средний. Кофе мужского рода почему-то было выбрано маркером грамотности, поэтому у этого слова процесс перехода в средний род медленный и сбивчивый. Доллар на выходные понедельник 82,92, евро 96,86.
2: Реклама.

0: Действует сверху по 31 августа 2006 года. Подробности на сайте senardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
2: На радио Си 5 песен о любви.

0: Make it Portugal the Man на радио Си в пятерке «Песня на любви». 13 часов 21 минута. Меня зовут Николай Летанин. Через несколько минут послушаем свежую вещь. Трек под названием «Bizarre» в исполнении Мадонны и Мартина Гэрикса. Через минуту на 103.7 Фредди Меркури.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Управлять по-старому уже не работает.
7: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
6: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
7: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
6: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
7: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОГН 107-720-305-866-8, 16+.
8: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
9: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
10: Белджи. Надежность в движении.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: Артиста, выступающий под псевдонимом Rag'n'Bone Man, что можно перевести как «старьевщик». На часах без 22, это Радио Си на 103.7 FM, и далее мы послушаем три хита «Золотой коллекции». Душевная композиция Адель «Someone Like You», а еще «Доктор Албан» и «Шаде».
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата

0: Ворске. 228-92-21.
1: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
3: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Кружка с квасом.
6: С кефиром вообще-то.
7: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
8: Это «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
9: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки. И финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. Главный проспект. Екатеринбург. Ленина 8. 0+.
10: Золотая коллекция. Радио Си.
11: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
12: Ну, сын, чем порадуешь?
13: 2 по-английскому.
12: Опять?
13: Она объясняет непонятно.
12: Угу, по-английски.
13: Ну, пап!
14: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Певица Адель, которая, согласно новостям, осенью этого года дебютирует в кино. Там она исполнит одну из главных ролей в исторической драме «Плач в небесах». Это была «Золотая коллекция» на радио Си 103.7 FM на часах без 5:02. Скоро РМ послушаем «Losing My Religion». Через минуту на радио Си музыка, понятная без слов. Planets.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry и Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
2: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021 Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Печенье со вкусом топленого молока. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено.
4: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
5: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
6: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
10: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. Участки. За окном лес, свежий воздух и тишина, а в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 345-6766. 345-6766.
11: 103.7 FM. Радио
0: Си. Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
12: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Два часа и одна минута. Это Радио Си на 103.7 FM. И прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО АН Астра. ЖК «Новация», вторая очередь.
1: Добрый день. Россиян предупредили о мошеннических схемах перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени Центробанка и уговаривать срочно перевести накопления в цифровые рубли для сохранности. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Сергей Щербаков. По его словам, в первую очередь стоит опасаться звонков с требованием срочно что-то перевести или подтвердить кодом из СМС. Угрозу также представляют фишинговые сайты и приложения-клоны, имитирующие кошельки. Кошелек цифрового рубля и фейковые QR-коды, подменяющие платежные коды в магазинах. В Екатеринбурге 52-й и 62-й автобусы неожиданно сменили маршрут. Теперь они не едут по Зоологической, а в обоих направлениях проезжают через Серафима Дерябина и Волгоградскую. Людей не предупредили заранее. И на Московской все сидят, ждут автобусы, сообщил один из пассажиров. В администрации порталу Е1 подтвердили, что схему движения действительно пришлось поменять из-за ремонтных работ. Как надолго все это, не уточняется. Ранее аналогичная ситуация произошла. Зашла с автобусами номер 49 и 84. Они стали проезжать мимо нужных остановок, хотя заранее об этом никто не предупреждал. На Среднем Урале дорожают новостройки. С начала года поднялись в цене на 4,9%. Только за июль стоимость первичного жилья увеличилась на 0,8%. Таковы данные рынка недвижимости, пишет «Комсомольская правда». Средний Урал вошел в десятку субъектов России по объему строящегося жилья, но динамика роста цен в регионе оказалась чуть выше общероссийской. В среднем по стране новостройки за 7 месяцев прибавили в цене 4,3%. Это данные Дом.РФ. Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября. В конкурсной программе 12 российских и 12 зарубежных фильмов. Впервые в этом году проводится конкурс анимационных лент. На фестивале запланированы также образовательная программа, деловые дискуссии, спецпоказы. Вход на все мероприятия бесплатный. Регистрация будет открыта на сайте «Одной шестой». В Китае человекоподобный робот по имени «Молния» побил мировой рекорд в беге на 100 метров. Это произошло в ходе тестового забега 22 августа. Робот преодолел дистанцию за 9,32 секунды. Об этом сообщает агентство ТАСС. Таким образом, машина превзошла мировое достижение легендарного бегуна Усейна Болта, который держал рекорд на 100-метровке с августа 2009 года. И это было 9,58 секунды. Максимальная скорость «Молнии» на дистанции достигла 14,5 метров в секунду. Также утверждается, что робот способен прыгнуть на 2 метра в высоту. Доллар на выходные понедельник 82,92, евро 96,86.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели.

0: Венди. Пошли искать луч.
1: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветные бумаги.
0: Это все и есть луч.
2: Луч. Бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Симоленд Вирмол. Проспект Космонавтов 108Д.
1: И в большом гипермаркете на Черняховского 86/12.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Хорошо, что солнце время от времени, в этот один из последних летних дней, нас все-таки радует. Кстати, в ближайшие несколько дней ожидается достаточно теплая погода. Это радио Си на 103.7 FM, 2 часа 10 минут. Меня зовут Николай Летанин. Минут через 5 группа «Город 312», вне зоны доступа, через минуту Дэнни и Тереза.
1: Реклама.
2: Слушайте, ребят!

0: октября 2026 года.
1: 25 августа в Летнем театре парка Маяковского. Концерт в эстетике советских квартирников «Город влюбленных людей». Трио Дениса Галушко, Марфа Мелькова, Александр Моллер и друзья исполнят советские шлягеры в авторском прочтении. Подпевать обязательно. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
0: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
0: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
0: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Классная песня города 312 на радио Си 103.7 FM. 2 часа 20 минут. Ну а прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом. Автомагистральная 45.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 августа 1961 года в Париже родился оскароносный композитор Александр Дюпла, чьи саундтреки стали неотъемлемой частью современного кино. Они звучат в десятках фильмов. Это «Годзилла» и «Золотой компас», «Гарри Поттер и дары смерти», «Сумерки», «Сага новолуния», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Король говорит». У композитора два «Оскара». Один за музыку картине «Отель Гранд Будапешт», второй за саундтрек «Форма воды», где, создавая водную атмосферу, он использовал необычные инструменты, в том числе свисток и аж 12 флейт. Александр Дюпла был одаренным с детства. Уже в 5 лет играл на фортепиано, а, окончив Парижскую консерваторию, продолжил учиться оркестровке в США. Заказ на первый саундтрек фильма он получил в 24 года для французской картины «Ки Лоса». Тогда же познакомился с будущей женой, скрипачкой Доминик. С тех пор они вместе, в том числе в работе. У пары две дочери. Александр Дюпла избегает соцсетей, политики и сенсационных тем, а в интервью как-то сказал: «Музыка должна говорить за меня».
4: Реклама. Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
0: Минут через 10 романтичная вещь группы «Браво. Как жаль». Через минуту на 103.7 Оливия Дин.
4: Реклама.
6: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени.
7: И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
8: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
9: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
13: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
14: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
15: Только в августе Sinara Development дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
14: Игровые и спортивные площадки. Площадки, магазины, кафе.
16: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
14: В районе построен новый детский сад.
15: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
17: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
18: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Молодая канадская певица Маккензи Аромба, которая, как и многие молодые исполнители, смогла стать популярной благодаря социальным сетям. 2 часа 41 минута, это радио Си на 103.7 FM, далее три хита золотой коллекции. На этот раз Пол Маккартни, Hope of Deliverance, а еще Хёртс и Джо Кокер.
1: Реклама. В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
12: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
13: В Монетке. Качество на высоте. Рис Акмаржан круглозерный для плова О-Грин 800 граммов. 109 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
15: А еще там дают подарки за покупку.
16: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
17: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции на радио Си ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
18: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
19: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
18: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
20: Акция действует до конца августа этого года.

0: Группа Хёрдс на радио Си в золотой коллекции. Коллектив, который активно выступает, но вот новых песен и альбомов, к сожалению, последние 6 лет не выпускали. На часах без 5 минут 3, далее на радио Си Кайли Минок, In Your Eyes. Буквально через минуту на 103.7, музыка понятная без слов, Поль Мориа.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Управлять по-старому уже не работает.
4: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
3: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
4: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
3: Все, что нужно управленцу прямо сейчас – в одном месте за 4 дня.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС Воротилинь, ОГН 107-720-305-866-8-16+.
5: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
6: Кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: Это «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.

0: Три часа дня в Екатеринбурге. С вами Радио Си на 103.7 FM. И прямо сейчас новости. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. На следующей неделе в Свердловской области начинается официальная агитация в СМИ перед выборами за кандидатов в региональное ЗАГС-собрание. Как следует из постановления облсберкома, первые дебаты пройдут на 4-м канале 24, 25, 26 августа в 18 часов. На канале ОТВ дебаты проведут с 1 по 9 сентября. Печатная реклама кандидатов также выйдет в начале сентября, пишет «Новый день». Известный парашютист Сергей Бойцов побил мировой рекорд в честь Международного фестиваля молодежи. Спортсмен совершил прыжок из стратосферы с теплового аэростата. Высота прыжка составила 11,5 километров, сообщает Департамент информполитики. Прыжок был приурочен ко дню государственного флага России и совершен в поддержку Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Во время полета на высоте более 11 километров температура воздуха опускалась до минус 59 градусов. Скорость свободного падения спортсмена превысила 500 километров в час. Продолжительность полета составила 7 минут 19 секунд. Парашют раскрылся на высоте 1,5 километра. Приземлился спортсмен в Усть-Калманском районе Алтайского края. Во всех троллейбусах и в новых трамваях Екатеринбурга заработал еще один способ оплаты проезда по геолокации. О завершении первого этапа внедрения этого сервиса сообщили в мэрии. Сервис позволяет оплатить поездку в любой точке транспортного средства без помощи терминала или QR-кода. Чтобы внести плату, нужно включить Bluetooth, открыть приложение e-карта и выбрать в нем способ оплаты и оплатить по геолокации. После чего устройство автоматически определит транспортное средство, маршрут. Затем нужно просто согласиться на оплату через СБП. С сентября в России начнут действовать новые правила перевозки пассажиров и багажа в такси. Это следует из приказа Минтранса. По новым правилам компании-перевозчики будут сами устанавливать размеры и количество ручной клади и порядок ее размещения в такси. Пассажиру придется согласовывать с водителем перевозку багажа в салоне, если он не помещается в багажнике. Отдельно прописаны правила перевозки животных. У собак должен быть намордник, поводок и подстилка. Мелких животных нужно перевозить в закрытых контейнерах с доступом кислорода, сообщает агентство ИАН. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор». Предсезонный товарищеский матч прошел накануне в Екатеринбурге на УГМК-арене и завершился в овертайме со счетом 4-3 в пользу хозяев. В рамках подготовки к сезону «Автомобилист» также выступит на Кубке мэра Москвы, который пройдет с 27 по 30 августа. В этом турнире встретятся 8 клубов. Помимо «Автомобилиста» это будут ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Акбарс», «Торпедо», «Динамо Минск» и «Шанхай Дрэгонс». Финал состоится 30 августа. Доллар на выходные 82,92, евро 96,86.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни. Но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На Радио Си прогноз погоды. Завтра, 24 августа, в понедельник, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью 11-13, днем 23-25.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Сначала она училась на экономиста, потом на политолога, но в конце концов стала певицей. Инна на радио Си, 103.7 FM. 3 часа 10 минут. Меня зовут Николай Летанин. Далее на 103.7 FM The Weeknd, Blinding Lights. Через минуту серьга.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает.

0: свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
1: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Шоколад молочный и белый пористый. 70-75 граммов. 69 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
4: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио 7.

0: The Weeknd, у которого продолжается активный мировой тур, накануне прошло несколько концертов стадионных на Уэмбли в Британии. 3:20. Далее послушаем Эрос Рамазотти. Буквально через минуту Modern Talking.
1: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
3: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лим-Попоу поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попоу. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попоу. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попоу-дефиспарк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
11: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Это была новая композиция группы One Republic, Need Your Love на 103.7 FM. 3:41, и мы переходим к трем хитам золотой коллекции. На этот раз They Don't Care About Us в исполнении Майкла Джексона, а еще Ингрид и Саваш.
1: Реклама.
2: Лето, ну не уходи! Я еще ничего грандиозного не успел!
3: Кто сказал, что грандиозное заканчивается вместе с летом? Агами закрывает летний сезон. G-Label G на фантастических условиях. Только до 23 августа.
2: Тогда я успеваю.
3: G-Label G в Агами. Металлургов 82. Закрывайте лето грандиозно. За рулем нового автомобиля.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
5: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
6: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Телефон за 11, корпус 2. 0+.
7: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
8: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
9: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
10: Границы Европы и Азии.
11: Лучше майонез. Уральский рок.
12: Три десятки. Такси нашего города.
13: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
14: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции на радио Си ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
16: Ну, сын, чем порадуешь?
17: Двойка по английскому.
16: Опять?
17: Она объясняет непонятно.
16: Угу, по-английски.
17: Ну, пап!
18: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Ингрид в золотой коллекции «Радио Син». В часах без 4:04. Меня зовут Николай Летанин. А уже через несколько минут вам приятную компанию составит мой коллега Роман Калашников. Через минуту на 103.7. Музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
2: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
4: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера, мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект», Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
5: Кружка с квасом.
6: С кефиром вообще-то.
7: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
8: Терка Глобус. У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: 16.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. В администрации президента прокомментировали вопрос о возможных переговорах президентов России и США на саммите АТЭС. Если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите АТЭС в Китае, они неизбежно встретятся, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Дипломат добавил, что до масштабного мероприятия в Шэньчжэне еще много времени, и в планах российского президента стоят немало крупных событий. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября, пишет «Коммерсант». Начало новой недели в Свердловской области будет теплым. В понедельник и вторник на Урал придет теплый антициклон с европейской территории России. В регионе установится преимущественно сухая погода с температурой на 3-5 градусов, превышающей норму конца сентября. Дневные температуры составят от плюс 21 до плюс 26. Дождливая погода при этом вернется на Средний Урал уже к концу рабочей недели, принеся с собой последние летние грозы. К 1 сентября похолодает до плюс 13, сообщает Уральский гидрометцентр. В Екатеринбурге на целую неделю запретили перевозку опасных грузов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Денис Паслер. Ограничения будут действовать в сентябре, в дни проведения международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, и коснуться ЕКАДа и Кольцовского тракта. По этим дорогам с 11 по 17 сентября нельзя будет перевозить взрывоопасные грузы, радиоактивные, отравляющие вещества, а также вооружение и боеприпасы, пишет портал Я1. Россиянам начали реже отказывать в автокредитах. В июле этого года показатель составил 67% против почти 78% год назад. По данным Национального бюро кредитных историй, чаще всего в автокредитах отказывали жителям Алтайского края, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей. Чаще других купить машину в кредит при этом можно в Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Чувашии, Вологодской области и Москве, пишет «Автору» онлайн. В мире растет интерес к судоку, головоломкам и бумажным задачникам. Как пишет РБК, газета «Вашингтон-Пост» выпустила несколько материалов о когнитивных тренировках и занятиях, которые помогают переключиться от постоянной цифровой стимуляции. Во Франции этим летом вырос интерес взрослых к учебным тетрадям с математикой, историей и даже грамматикой. Интерес к судоку, кроссвордам и логическим тетрадям усилился и у россиян. Официальный доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 13, днем до плюс 25.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: проект, собранный из поющих тиктокеров The Future X, This Kind of Love на Радио Си, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, рад составить компанию, летим далее, у нас високосный год, через минуту кино.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: 228-92-21.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Лето, ну не уходи. Я еще ничего грандиозного не успел.
7: А кто сказал, что грандиозное заканчивается вместе с летом? Агами закрывает летний сезон. Джили и Билджи на фантастических условиях. Только до 23 августа.
6: Тогда я успеваю.
7: Джили и Билджи в Агами. Металлургов 82. Закрывайте лето грандиозно. За рулем нового автомобиля.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
9: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио 7.

0: «Мой теперь черед». Так можно перевести название этой песни. Свежий трек от Милен Фармер, только что на Радио Си. Дальше у нас Дюк Дюмон, это через 5 минут. И совсем скоро Така, Путен он Дриц на Радио Си. Всем отличного воскресенья.
1: Реклама. Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021 Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2, 0+.
4: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
5: В «Монетке» вкусно и выгодно. Бисквит 12 штук, 360 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Лимп Бизкит, Робби Уильямс, Supreme через 3 минуты, а начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с Мадонны на Радио Си. Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
2: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
3: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
2: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца августа этого года.

0: Бискет в финале золотой коллекции этого часа на Радио Си. У нас дальше Имани, Don't Be So Shy, но перед этим вспомним знаменитый мистический сериал Дэвида Линча «Твин Пикс». Мелодии сериала в обработке диджея Дадо на Радио Си.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Управлять по-старому уже не работает.
4: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
3: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
4: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
3: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, город Тюмень, ОКН 107-720-35-866-8-16.
5: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
6: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
8: Окрошка с квасом.
9: С кефиром вообще-то.
10: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
11: Это «Глобус». У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
12: 103.7 FM.
0: На Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
13: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Петербурге 5 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО АН Астра. ЖК «Новация», вторая очередь.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с топливом в российских регионах. Правительство должно держать под контролем происходящее, заявил глава российского государства. Также Владимир Путин отметил, что не все вопросы на топливном рынке решены, но они решаются, цитату приводят федеральные СМИ. Также президент добавил, что вопрос перед выходными обсуждал на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Продолжает работу и спецкомиссия, созданная при правительстве. Пожарную тревогу объявляли сегодня в торговом центре «Гранат». Информации об эвакуации посетителей не было, а вот пожарные оповещатели было слышно не только в самом торговом центре, но и в окрестных жилых высотках. Об этом пишет КП «Екатеринбург». В администрации торгового центра журналистам сообщили, что никаких происшествий в здании не было и произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Туристический объект стоимостью 5 миллиардов рублей планируют построить в Сысерте. Участок земли для него уже выставили на торги по КРТ. Как пишет «Деловой квартал», власти Сысерте планируют заключить договор комплексного развития на участке между трассой М5 «Урал» и гольф-курортом «Пайн-Крик». Срок реализации проекта 15 лет. Участок, выделенный под строительство курорта, перевели из лесного фонда в категорию рекреации, что позволяет на этой земле вести капитальное строительство. Энергетики начали восстановительные работы после урагана в Псковской области. Как пишет «Интерфакс», из-за обрыва ЛЭП и падения деревьев без света остались более 40 тысяч жителей региона. Это 3 тысячи населенных пунктов по всей Псковской области. Последствия непогоды устраняют более 150 специалистов. На помощь к ним до конца дня прибудут энергетики из Архангельска, Карелии, Вологды, Коми и Ленинградской области. В Босфоре несколько часов назад завершился межконтинентальный заплыв. Участие в ежегодном мероприятии приняли 2500 пловцов из разных стран. Как пишет РИА Новости, в этом году почти в полтора раза сократилось количество спортсменов, которые представляют Россию. Маршрут межконтинентального заплыва составляет 6,5 километров. Начинается на азиатской стороне Стамбула, а заканчивается на европейской стороне города. В этом году организаторы усилили меры безопасности, обязав каждого спортсмена получить яркий буй, который нельзя не использовать под угрозой дисквалификации. Официальный доллар на выходные понедельник 82.92 и евро 96.86.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне...
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Опт и розница», компания «Сималэнд». Синоптики на завтра, понедельник, обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 13, днем до плюс 25. Довольно комфортно.
5: Реклама.
7: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в «Сималэнде». Пошли искать луч.
8: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
7: Это все и есть луч.
9: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете «Сималэнд» в Веермолл. Проспект Космонавтов, 108D.
8: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Желаю вам прекрасного воскресенья. Проводим его музыкально в компании Radio C. С нами только что Оливия Адамс, Fool Me Once, ну а дальше Бутусов, Берег. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и приксалин противовирусное 20 таблеток?
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: А кружка с квасом.
13: С кефиром вообще-то.
14: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
15: «Терта Глобус». У нас так принято.
16: Щербакова 4. 0+.
17: 25 августа в Летнем театре парка Маяковского. Концерт в эстетике советских квартирников «Город влюбленных людей».

0: Трио Дениса Галушко, Марфа Мелькова, Александр Моллер и друзья исполнят советские шлягеры в авторском прочтении. Подпевать обязательно. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
1: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
2: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера, мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. Главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8, 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Шакира, также слушаем хит 96-го года «Celebrate the Love», это «Живаго» через 3 минуты. А начнем золотую коллекцию «Радио Си» с «Electric Light Orchestra». Спонсор выпуска ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
2: Ну, сын, чем порадуешь?
3: Двойка по английскому.
2: Опять?
3: Она объясняет, непонятно.
2: Угу, по-английски.
3: Ну, пап!
4: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Шакира «Underneath Your Clothes» на радио Си «Золотой коллекции часа». Далее у нас история, рассказывающая о разрыве отношений и таких эмоциональных качелях. Нас ждет рок-баллада «Crying» от Aerosmith. Пока же музыка, понятная без слов. «Moonlight Reggae» на радио Си.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. В российском бюджете хватит денег на все расходы, которые запланированы до конца года. Госказна обеспечена необходимыми ресурсами, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Никаких проблем нет, так все и будет, цитирует главу Минфина СМИ. Как пишет «Коммерсант», дефицит федерального бюджета по итогам 7 месяцев 2026 года составил около 6,5 триллионов рублей. В правительстве заявляли, что это не мешает полноценной реализации бюджетных мероприятий. В Талицком районе сегодня столкнулись «девятка» и «Киа». Как рассказали в госавтоинспекции, пожилой водитель «ВАЗа» не пропустил «Киа», выезжая со второстепенной дороги. В результате в больнице оказались водитель и пожилая женщина-пассажир отечественного авто. Пожилая женщина позже скончалась, сообщили медики. По факту аварии назначен ряд экспертиз, в том числе водителя «ВАЗа» будут проверять на состояние опьянения. В ГАИ Свердловской области в очередной раз призвали водителей быть предельно внимательными за рулем. Гостям Международного фестиваля молодежи расскажут об Уральских горах. Это пообещал губернатор Денис Паслер, опубликовав пост в соцсетях. Глава области напомнил, что протяженность гор на территории Свердловской области около 300 километров. Именно горы сыграли важную роль в развитии Среднего Урала как опорного края державы. Сегодня наши горы привлекают туристов со всего мира, по-прежнему покоряя своей красотой и величием. А мы сохраняем уникальное природное наследие, создавая природные парки и заповедники, добавил Денис Паслер, сопроводив пост роликом с видами Уральских гор. Посольство России в Лондоне опровергло утверждение газеты «Таймс» о намерении понизить уровень дипотношений с Великобританией. Падение качества отношений между Москвой и Лондоном произошло по инициативе британской стороны, пишет ТАСС, публикуя комментарий, полученный от российского дип-представительства. В мире растет интерес к судоку, головоломкам и бумажным задачникам. Как пишет РБК, газета «Вашингтон-Пост» выпустила несколько материалов о когнитивных тренировках и занятиях, которые помогают переключиться от постоянной цифровой стимуляции. Во Франции этим летом вырос интерес взрослых к учебным тетрадям с математикой, историей и даже грамматикой. Интерес к судоку, кроссвордам и логическим тетрадям усилился и у россиян. Официальный доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Будет преимущественно без осадков. Ночью плюс 11-13, днем до плюс 25.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Летний воскресный вечер, даже вот недавно выглянуло солнце, чего не было днем. Спасибо, что этот вечер проводите в компании Radio C. Для вас классная музыка и дальше, ну а сейчас давайте поговорим об автомобилях на Radio C «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Мы с вами когда-то собирали макулатуру, а в Ирландии теперь сдают электричество. Там запустили пилотный проект по технологии «Автомобиль-энергосеть». Владелец электрокара подключает машину к зарядной станции во время пиковых нагрузок на энергосистему города. Только вместо потребления тока аккумулятор автомобиля начинает отдавать накопленную энергию обратно в сеть. Через мобильное приложение водитель указывает, какой минимальный уровень заряда нужно обязательно оставить в батарее. А остальное умная станция забирает для нужд города. За эти излишки владельцам машин платят

0: реальные деньги по повышенному тарифу, либо начисляют бонусы на бесплатную зарядку в ночные часы. Обычный семейный электрокроссовер за пару часов вечернего пика может обеспечить чистым током 3 соседних частных дома. А владелец автомобиля при этом зарабатывает до 120 евро в месяц. Как говорится, мелочь, но приятно.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: Буквально через минуту возвращаемся к музыке на радио Си. Оливия Дин, So Easy. Такая приятная, расслабляющая песня.
1: Реклама. Окрошка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Добрый день.
7: Здрасте. Можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток.
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки. И международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства. Множество миров. И один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. 0+.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: себя убил. На радио Си золотые хиты. С нами только что пицца, оружие. Дальше Purple Disco Machine, Substitution, громкий хит. Буквально через 3 минуты, а сейчас у нас интересная тема. Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Звездная ночь» Винсента Ван Гога – знаменитый шедевр, написанный им в психиатрической лечебнице Сен-Реми де Прованс. На полотне изображен вид из окна палаты художника на ночное небо с фантастическими звездными вихрями и кипарисами. Сегодня «Звездная ночь». Ночь нарисована по памяти, так как писать масляными красками в палате было строго запрещено. Деревня на картине тоже воображаемая. Это смесь воспоминаний Ван Гога о Голландии и о Провансе, а не точный вид из его окна. А вот небо, которое тоже долгое время считалось воображаемым, оказалось реальным. Астрономы сопоставили время написания картины июнь 1889 года с архивными картами звездного неба в Сен-Реми-де-Прованс. И оказалось, что огромная белая звезда слева от кипариса – это Венера, которая в те недели сияла на юге Франции с максимальной яркостью. Завихрение воздуха на холсте, как казалось, математически точно передает закон турбулентности и редчайшие структуры квантовой неустойчивости. Ван Гог зафиксировал сложнейшие формулы интуитивно, возможно, благодаря особому восприятию реальности во время приступов. Существует также медицинская теория, что Ван Гог страдал от ксантопсии – дефекта зрения, при котором весь мир кажется окрашенным в желто-зеленые тона. Возможно, он на самом деле видел Луну и звезды именно такими болезненно яркими. То, что картина все же была написана – настоящее чудо. Врачи клиники Сен-Реми верили в популярную тогда цветотерапию и считали, что синий цвет угнетает психику и провоцирует припадки. Во время приступов Ван Гогу запрещали писать синим. Рельеф картины можно читать как шрифт Брайля. Картина написана в технике импасто, когда краска накладывается слоями прямо из тюбика. Глубина некоторых борозд от кисти и пальцев у художника достигает почти 1 сантиметра, так что картину можно буквально понять руками. Сам Ван Гог считал «Звездную ночь» неудачной и называл ее очередной ночной этюдной работой. Первый обладатель картины, поэт и критик Жюльен Леклерк, тоже оказался в лечебнице. Он искренне считал, что на него повлияла именно картина «Цвета и мазки», которые лишили его душевного равновесия. И что на первом месте? «Звездная ночь» была продана за бесценок. Единственная наследница Ван Гога, жена его брата, продала «Звездную ночь» французскому галеристу всего за 300 франков. Сегодня это примерно $150. Однако покупатель посчитал полотно дилетантским и быстро от него избавился.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Ближайшую 10-минутку с нами Эрика, также рок-баллада Скорпов «Send Me an Angel», а начнем нашу музыкальную подборку на Радио Си с «Police». Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
2: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
3: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
2: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца августа этого года.

один из самых узнаваемых хитов итальянской певицы Эрики «I Don't Know» только что в золотой коллекции на Радио 7. Ну и что любопытно, музыку к этому хиту написал родной брат исполнительницы. Дальше у нас Anastacia «Left Outside Alone». Покажем, музыка понятная без слов. Кенни Джи, мелодия «Paradise».

0: Екатеринбурге 7 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Россия попросила Финляндию запретить митинги перед посольством в день выборов. Соответствующую ноту посольство России направило в финский МИД. Финские дипломаты, в свою очередь, заявили, что в рамках обычной практики проинформированы об открытии избирательного участка в российском посольстве. Он будет работать в дни думских выборов. Россия также попросила финские власти усилить меры безопасности в отношении избирательного участка, включая и возможный запрет на организацию демонстраций. 17-летний подросток пострадал в аварии в Арамиле. Юноша за рулем питбайка не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля впереди. В результате столкновения подросток получил травмы и был госпитализирован. В госавтоинспекции напомнили, что питбайки не предназначены для движения по дорогам общего пользования. В отношении мамы пострадавшего составили административный протокол, поскольку в семье знали о покупке сыном питбайка, однако не запретили юноше ездить без прав, пишет КП «Екатеринбург». Фестиваль «Красная строка» завершается в центре Екатеринбурга в эти минуты. На главной сцене выступает «Apologize», а финальным в третий день фестиваля будет выступление «Биллис Бенда». Сегодня на «Красной строке» Анна Матвеева презентовала книгу «Горожане. Удивительные истории из жизни людей города Е». Также прошли встречи с хедлайнерами и авторами фестиваля. В этом году «Красная строка» сменила привычную площадку в историческом сквере на набережную и скверу театра драмы. Причиной стали работы по замене плитки на плотинке. Обществознание в России с 1 сентября будут изучать только старшеклассники. О внесенных в программу изменениях заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он объяснил, что подготовленные единые учебники по обществознанию будут плотнее связаны с историей, литературой и географией. Ученики 9 и 10 классов получат новые учебники в текущем году, а 11-классники с сентября следующего года. Бункеры для хранения ценностей богатейших людей мира на случай катастроф строят в швейцарских Альпах. Об этом сообщает Бильд. Подземные хранилища, по информации РБК, будут расположены на глубине более сотни метров в массиве Брюник. Стоимость аренды одного такого хранилища на 99 лет достигает 1 миллиона евро. Первые контракты уже заключены. Уровень безопасности обещают сопоставимый с хранилищами швейцарского национального банка. Официальный доллар на выходные понедельник 82.92, евро 96.86.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 13, днем плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си, только что Эд Ширан, Bad Habits. Дальше у нас много интересного. Например, сейчас песня, наполненная атмосферой романтики и надежды, «Ничего не бойся», бит «Квартет Секрет». Меня зовут Роман Калашников, всем прекрасного летнего вечера.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: Петербурге. 228-92-21.
1: 25 августа в Летнем театре парка Маяковского. Концерт в эстетике советских квартирников «Город влюбленных людей». Трио Дениса Галушко, Марфа Мелькова, Александр Моллер и друзья исполнят советские шлягеры в авторском прочтении. Подпевать обязательно. Билеты на сайте театр.ецбко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2670.

0: ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
1: А еще там дают подарки за покупку.
2: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Мы подошли к золотой коллекции. У нас на старте три великолепных хита, проверенных временем. Например, Энрике Иглесиас, Not in Love. Также вы услышите Дайдо. А начнем с Bengals, нашу золотую коллекцию Радио Си. Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
2: Ну, сын, чем порадуешь?
3: Двойка по-английскому.
2: Опять?
3: Она объясняет непонятно.
2: Угу, по-английски.
3: Ну, пап!
4: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: С нами только что Энрике Иглесиас на Радио Си в золотой коллекции часа. Слушаем дальше Майкла Джексона «Giving to me». Это буквально через 7 минут. А перед этим музыка, понятная без слов. Роберт Майлз, «Princess of Light» на Радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости Александра Короткова. Спонсор ООО АН Астра. ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Здравствуйте. В России идет постоянная работа по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов. Вице-премьер Александр Новак назвал этот процесс системным и непрерывным. Как пишет «Коммерсант», по итогам очередной встречи в правительстве было решено скорректировать графики планового ремонта НПЗ по всей России, чтобы риски сокращения предложения топлива на внутреннем рынке стали минимальными. Ряд заводов после ремонта уже возобновил работу в прежнем режиме и начал отгружать дополнительные партии горючего. Прямых рейсов из Екатеринбурга в Геленджик в ближайшее время не будет. Информацию порталу Е1 подтвердили представители уральских авиалиний. В авиакомпании пояснили, что из-за частого закрытия неба над Геленджиком рейсы будут садиться в Краснодаре. Полетная программа между Екатеринбургом и Геленджиком должна завершиться 6 сентября. Ранее уральцы, летевшие в курортный город, рассказали СМИ, что их рейс отправили в аэропорт Краснодара, а в итоге самолет вынужденно сел в Махачкале. Начало новой недели в Свердловской области будет теплым. В понедельник и вторник на Урал придет теплый антициклон с европейской территории России. В регионе установится преимущественно сухая погода с температурой на 3-5 градусов, превышающей норму конца сентября. Дневные температуры составят от плюс 21 до плюс 26. Дождливая погода при этом вернется на Средний Урал уже к концу рабочей недели, принеся с собой последние летние грозы. К 1 сентября похолодает до плюс 13, сообщает Уральский гидрометцентр. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы им за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Госдуму парламент Подмосковья. Речь идет о неиспользуемых объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Чтобы претендовать на покупку за рубль, арендатор должен будет в том числе провести работы по сохранению исторического особняка. Минимальный школьный набор в 2026 году стоит 19 100 рублей. В эту сумму входят покупки формы, рюкзака, рубашки, брюк и туфель, а также кроссовок, футболки, дневника, тетради и пенала. За последний год, по данным аналитиков, стоимость этого набора выросла на 7%. Также эксперты отмечают, что родители пока не торопятся делать покупки, откладывая их на самый конец августа. Официальный доллар на выходные понедельник 82.92 и евро 96.86.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: ОЗЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Опт и розница». Компания «Сималэнд». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 13. Днем в Екатеринбурге плюс 23-25. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
7: Реклама.
8: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
9: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветные бумаги.
8: Это все и есть луч.
10: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Вейермолл, проспект Космонавтов, 108D.
9: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
11: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Shot of Rent – это Holy Moly на Радио Си, музыка, которую мы любим. Сейчас узнаем, что нового в мире моторов. Встречаем нашего автообозревателя на Радио Си. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Мы с вами когда-то собирали макулатуру, а в Ирландии теперь сдают электричество. Там запустили пилотный проект по технологии «Автомобиль-энергосеть». Владелец электрокара подключает машину к зарядной станции во время пиковых нагрузок на энергосистему города. Только вместо потребления тока аккумулятор автомобиля начинает отдавать накопленную энергию обратно в сеть. Через мобильное приложение водитель указывает, какой минимальный уровень заряда нужно обязательно оставить в батарее. А остальное умная станция забирает для нужд города. За эти излишки владельцам машин платят реальные деньги по повышенному тарифу, либо начисляют бонусы на бесплатную зарядку в ночные часы. Обычный семейный электрокроссовер за пару часов вечернего пика может обеспечить чистым током три соседних частных дома. А владелец автомобиля при этом зарабатывает до 120 евро в месяц. Как говорится, мелочь, но приятно.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри и Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри или Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Вы слушаете Радио Си. Дальше добавим немного рока в этот воскресный вечер. «Ночные снайперы», актриса.
1: Реклама.
4: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Полина Гагарина на Радио Си, музыка, которую мы любим. У нас дальше Surf Mesa, переосмысление знаменитой песни I Love You Baby. Ну а сейчас время гороскопа. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, и сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя радости от каждой мелочи, но старайтесь не разбалтывать секреты, особенно чужие. Это может принести проблемы в дальнейшем. Тельцы, отличная неделя для домашних начинаний. Вас будут переполнять гордость и желание сделать что-то большое и полезное, трудностей не будет. Близнецы, вы будете притягивать внимание людей как магнит, но не стоит ни с кем сближаться. Это может лишить вас ресурсов, держите свои козыри при себе. Раки, возможны встряски, но вы и сами знаете, что они были необходимы. Перемены пойдут на пользу, разрушив старое и открыв новые горизонты. Львы, неделя пересмотра договоренностей с партнерами. Может состояться ключевой разговор, который освободит от старых обязательств. Будьте честными. Девы, вас ждет пауза перед дорогой. Не торопитесь с выводами и решениями. Позвольте себе остановиться и отдышаться. Все придет в свое время. Весы, неделя партнерства и уверенности. Единственная опасность – это чрезмерная эйфория, которая может помешать трезво мыслить. Скорпионы, неделя работы над собой. Возможны инсайты относительно семейных психологических сценариев. Вы выйдете на новый уровень. Стрельцы, ваша задача – уточнить цели и планомерно двигаться к ним, несмотря ни на что. Чутье поможет избежать ловушек и потерь. Берегите ресурсы. Козероги, неделя пересмотра планов. Вы поймете, что нельзя усидеть на двух стульях. После сомнений наступит полоса полной ясности и решимости. Водолеи, неделя легкого общения с небольшим флером интриг и загадок. Можно ждать сюрпризов, большинство из которых будут приятными. Рыбы. Могут открыться какие-то секреты. Это неделя получения новых знаний и смелых шагов на их основе. Доверяйте себе.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Золотая коллекция Радио Си.
3: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
4: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
5: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
4: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью плюс 11-13. Днем в Екатеринбурге плюс 23-25. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменск-Уральском.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
2: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур, 11, корпус 2. 0+.
3: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
4: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Петербурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью плюс 11-13, днем до плюс 25.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си».

0: Savage Garden, I Knew I Loved You на радио Си 103.7 FM. Дальше Lighthouse Family Run, эта песня буквально через пару минут, а пока предлагаю узнать, что сулят нам звезды. Анна Романова с гороскопом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, и сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя радости от каждой мелочи, но старайтесь не разбатывать секреты, особенно чужие. Это может принести проблемы в дальнейшем. Тельцы, отличная неделя для домашних начинаний. У вас будут переполнять гордость и желание сделать что-то большое и полезное. Трудностей не будет. Близнецы, вы будете притягивать внимание людей как магнит, но не стоит ни с кем сближаться. Это может лишить вас ресурсов, держите свои козыри при себе. Раки, возможны встряски, но вы и сами знаете, что они были необходимы. Перемены пойдут на пользу, разрушив старое и открыв новые горизонты. Львы, неделя пересмотра договоренностей с партнерами. Может состояться ключевой разговор, который освободит от старых обязательств. Будьте честными. Девы, вас ждет пауза перед дорогой. Не торопитесь с выводами и решениями. Позвольте себе остановиться и отдышаться. Все придет в свое время. Весы, неделя партнерства и уверенности. Единственная опасность – это чрезмерная эйфория, которая может помешать трезво мыслить. Скорпионы, неделя работы над собой, возможны инсайты относительно семейных психологических сценариев. Вы выйдете на новый уровень. Стрельцы, ваша задача – уточнить цели и планомерно двигаться к ним, несмотря ни на что. Чутье поможет избежать ловушек и потерь. Берегите ресурсы. Козероги, неделя пересмотра планов. Вы поймете, что нельзя усидеть на двух стульях. После сомнений наступит полоса полной ясности и решимости. Водолеи. Неделя легкого общения с небольшим флером интриг и загадок. Можно ждать сюрпризов, большинство из которых будут приятными. Рыбы. Могут открыться какие-то секреты. Это неделя получения новых знаний и смелых шагов на их основе. Доверяйте себе.
4: Лучшие песни о любви.
5: Самые красивые баллады.
4: Романтический вечер.
5: На радио Си.

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Сина 103.7 FM. Сейчас разберемся, что нам завтра в понедельник ждать от погоды. Обещают синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 11-13, а днем ожидается плюс 23-25.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Романтический вечер на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в понедельник. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов. Для вас мелодия Фиделя Уикета «Back to Life».

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Радіо Сі 103,7 FM.

0: Спасибо, что выбрали Радио Си.
1: 103.7 FM.
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем. Воздухом

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Радио Си. Новости нашего города и золотые хиты онлайн на радиоси.ру.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.